0: Осенино, а не хасанья, а седла. Ай, беда. Аллах. Саня, семья, то тело.
1: Синий свой, но без огня, а без огня.

0: Есенина, а не Хасаня, а седла. А я беда. Аллаху. Саня, я семья, то тело.
1: Синий свой, но беса не седло. А беса